0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Второго августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 5 утра.
1: Второго августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Радио Могилев.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Радио Могилев.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

0: 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

0: какой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 40%

0: 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.
1: Наши хиты.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Обдумайте кожное свое слово и не кажите ничего с гарачки.
2: Телец.
1: Притримливайтесь своих принципов.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

одинаков приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее прям

0: 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: Кирове 11 часов.
1: Прогноз погоды. 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +29, +34.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру и зажигают танцполы. Так что в ближайшие 2 часа слушаем отличную музыку. Поехали! Вот говорят, что постоянство – это признак мастерства. Можно ли считать таковым нахождение в Global Hit уже 20 недель? Мне кажется, да. Я сейчас про трек «Тону» от молодого белорусского артиста Holy Flame. Кстати, знаете ли вы, что эта композиция стала его первым по-настоящему громким хитом, хотя музыку пишет парень с 2020 года. И здесь что главное? Правильно, не опускать руки. Так что, если вы чувствуете, что тонете в рутине, просто включите эту песню на полную громкость, и пусть этот бит вытащит вас на поверхность. Поехали!
2: 20-е место.

продолжаем наше музыкальное путешествие, и на 19-й строчке еще один старожил глобал-хита. Немецкий диджей и продюсер Робин Шульц с композицией «Embers». Робин давно известен тем, что умеет превращать любую меланхолию в танцевальный гимн, и этот трек не исключение. Наверное, именно поэтому совершенно заслуженно держится в мировых чартах в первой двадцатке, равно как и здесь. Если вы думаете, что хаус — это только про безудержное веселье, нет. «Embers» мягко, но уверенно докажет вам обратное. Это музыка для тех, кто умеет чувствовать ритм не только телом, но и душой, увеличивая громкость.

0: 11 место занимает французский электронный дуэт Offenbach. Ребята, подарившие нам легендарный хит «Качи», снова доказывают, что они знают рецепт идеального танцевального трека. «Miles Away» — это та самая музыка, под которую хочется закатить глаза от удовольствия и просто отдаться ритму, даже если вы находитесь за тысячи миль от дома, о чем, собственно, и намекает название. Так что, если вам не хватало французского шарма и безупречного грува, этот трек – ваше идеальное лекарство. Включаем громче и переносимся прямо на улицы Парижа.
1: 17 место.

0: 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Вот знаете, и на старуху бывает проруха. Вот вроде и хит летний, и мелодия в модном латиноамериканском стиле, и испанский холидей бой подучил. Я не выстрелила. И поэтому только 14-я строчка. Может быть, просто не пришлась фанатам резкая смена имиджа. А может быть, все дело в том, что этим летом нас ну просто завалило летними хитами по самую маковку. И конкретно этой песне Лока Ла Вида места не нашлось. И как бы там ни было, за 2 минуты и 21 секунду, а именно столько длится трек, Ване все равно удалось зарядить нас летним вайбом. Так что, если вы уже готовы устраивать маленькую вечеринку, тогда Лока Ла Вида крутится в эфире для вас.
2: 14-е место.

0: вперед!
1: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
3: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
2: Не может быть! Словно домашние?
3: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
2: Так, я за добавкой!
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: 11 место занимает композиция, которая уже претендует на звание главного саундтрека этого лета. Легендарный шотландский продюсер Келвин Харрис и талантливая певица Джази создали Satisfy, трек, который идеально подходит и для пляжной вечеринки, и для поездки в машине, и для прогулки на улице. Фанаты уже начали охоту за виниловыми пластинками с этим синглом, ну а в соцсетях трек активно обсуждают как новый эталон качественного поп-хауса. В общем, если вы искали музыку, которая буквально

Ну что ж, 10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто отзвучал. 20 место. Holy Flame. Тону. На 19 строчке Робин Шульц. Эмберс. 18 место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

13 место. Инна Моринито. На 12 строчке Мерк и Кремон, Сирена Барклай и Colors. Порнито. На 11 месте Келвин Харрис и Джази.

0: завершен, но впереди вас ждет первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметила, что обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития, эффективного использования государственных средств, защита прав граждан являются незыблемыми приоритетами в деятельности Комитета государственного контроля. Международный фестиваль «Молодежь за союзное государство» перенесен в Могилев. Изменены сроки его проведения, а также прием заявок для участия в нем. Об этом сообщает Белта со ссылкой на оргкомитет молодежного форума. Организаторы фестиваля продлили время принятия заявок до 31 августа. По новому плану сдвигается и сама дата, и, соответственно, место проведения с 8 по 12 октября этого года в Могилеве. В Беларуси многодетные семьи начинают получать единовременную выплату к школе, передает Белта. Такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа прошлого года на каждого ребенка-школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Получал взятки за обеспечение победы в процедурах закупки оборудования. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего могилевчанина, которому инкриминировано получение взяток в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела установлено, что заместитель генерального директора одного из коммунальных предприятий Могилева за 2 года получил от представителя коммерческой организации в качестве взяток денежные средства на общую сумму свыше 52 тысяч рублей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Деньги передавались за благоприятное решение вопроса по выбору победителям данной коммерческой структуры в проводимых процедурах закупок на поставку оборудования, а также обеспечение своевременной оплаты за него. Всего обвиняемому инкриминировано 5 эпизодов получения взяток. После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий взяткополучателя. Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу при направлении уголовного дела в суд оставлена без изменения.
1: ГАИ усилила контроль на дорогах страны в выходные дни.

Итак, в Могилевской области проходят специальные мероприятия «Безопасность на первом месте». В фокусе внимания пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями всех видов транспорта. Не останутся без внимания места массового отдыха граждан. Для фиксации нарушений используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха днем +29, +34. Сейчас в Могилеве +29.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем еще раз привет! Первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Это Global Hit. Мы, как всегда, приберегаем самое лучшее на десерт. Погнали! Десятка открывается, и мы вручаем это место дуэту братьев Гаязовых с их хитом «Санта-Лючия». В этой песне ребята собрали абсолютный летний набор. И море, и песок, и безудержные танцы, и даже фирменный, узнаваемый с первой ноты драйв. Трек моментально стал фаворитом на всех пляжных вечеринках, что неудивительно. Кстати, сами братья Гаязовы уже анонсировали масштабные гастроли, где, по их собственным словам, эта композиция станет главным хитом программы. Ведь «Санта-Лючия» — это не просто песня, я вам скажу, это состояние души, когда решаешь оставить все проблемы на берегу и просто наслаждаешься моментом. Включаем на

Мощный и символичный трек. На восьмой позиции «Феникс» от яркой артистки Беовульф. У этой композиции, кстати, так и не появилось классического полноценного клипа. Но Валерия, именно так зовут артистку, выпустила серию стильных и немножечко загадочных коротких видео с воронами, чтобы максимально атмосферно продвинуть песню после того, как ее запремьерила. И да, трек стал настоящим манифестом внутреннего возрождения, силы. Как сказала сама Валерия, «Феникс» — это про момент настоящего осознания и готовности сжечь мосты, чтобы построить что-то новое и великое.

0: В общем, песня доказывает, что для создания сильного и визуального, и музыкального образа не нужны миллионные бюджеты. Достаточно искренности и смелой идеи.
1: Восьмое место.

0: На шестом месте композиция «Mr. Know-It-All» от американского певца Тедди Свимса. Этот парень известен своим просто невероятным мощным вокалом, который пробирает до мурашек, и этот трек яркое тому подтверждение. Песня уже успела уверенно закрепиться в чартах, а фанаты в полном восторге от того, как Тедди мастерски сочетает в себе элементы классического соула, современного R&B и поп-музыки. Каждое его живое выступление с этой песней превращается в незабываемый спектакль, где эмоции бьют через край. Не верите? Просто посмотрите сами. Ну а вообще, мистер Know It All — ироничный такой взгляд на тех, кто считает, что знает все на свете. Такие всезнайки. В общем, если вы эту песню еще не слышали, много упустили. Исправляем прямо сейчас.
1: Шестое место.

0: 2 августа по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: 4-я позиция. Настоящий музыкальный подарок для ценителей хорошего звучания. Коллаборация Баинди, Ахчо и Мота с треком «Шаде» сразу же была окрещена фанатами хитом нашего лета. И в чем они ошиблись? Да ни в чем. Музыкальные критики с удовольствием уже разобрали все по строчкам. Отметили, что это не просто очередная песня, а настоящее, внимание, высокобюджетное кино для ушей. Тут вам и романтика, и стиль, и легкая недосказанность, которая заставляет переслушивать песню снова и снова. В общем, если вы так и не нашли еще идеальный саундтрек для своих теплых вечеров, врубайте «Шаде».
2: 4-е место.

прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место – Holy Flame, «Тону». На 19 строчке – Робин Шульц, «Эмберс». 18 место – Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог».

0: Восьмая строчка. Беовульф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней.
0: На седьмом месте Миа Бойко, Экспонат.
2: Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат, носи меня на руках.
0: Шестая строчка, Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. На пятом месте Медуза и Генри Кэмомайл, Don't Wanna Go Home. Ну и, наконец, на четвертом месте Баинди, Ахчо и Мо. И традиционно, друзья, самое вкусное мы приберегли напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
3: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
4: Белка промокод, BumbleBet дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в BumbleBet. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на BumbleBet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Бронзу нашего хит-парада забирает дерзкий и бескомпромиссный трек «Мальборо» от Саяна. Настоящее имя – Армен Есаян. И, кстати, в этой работе он выступил не только вокалистом, но еще и автором текста, и продюсером. В общем, полностью контролировал свое творческое видение. Клип на «Мальборо», между прочим, уже преодолел отметку в 1 000 000 просмотров. Ну а фанаты ценят Саяна за то, что он идеально передает вайб абсолютной свободы и такого здорового бунтарства буквально в каждой строчке. Это музыка для тех, кто не боится быть собой.

0: Идеальный камбэк и наша серебряная медаль достается треку «Газ» от неподражаемой Зиверт. Смысл самой композиции Юля объяснила очень точно. «Газ» — это история о внутреннем двигателе и упорстве. Юля так и говорит: «Для меня это о том, что настоящий драйв не заканчивается с достижением цели, потому что движение — жизнь». Так что этот трек с первых же секунд заряжает двигаться только вперед, не оглядываясь на прошлое.
1: Второе место.
2: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

И, наконец, первое место. Лидер чарта, который взорвал все танцполы мира. Это трек «Moving to the Sun» от Хюгеля, «Email Angel» и легендарной «Ультранате». Эта композиция была анонсирована как один из главных саундтреков лета 2026 года в жанре афрохаус. И знаете что? Она полностью оправдала этот статус. Музыка чистой радости, свободы и бесконечного позитива. Идеальное завершение нашего глобал-хита, чтобы вы надолго зарядились летним вайбом. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первые.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 13 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с профессиональным праздником Днем десантников и сил специальных операций. Об этом белтов сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, вписавшие немало славных страниц в героическую летопись вооруженных сил. И в сражениях Великой Отечественной войны, и в ходе локальных конфликтов в самых сложных условиях, неустрашимые и непобедимые десантники с честью добивались всех поставленных целей, констатировал президент. Участники 11-го ежегодного автопробега «Дороги славы. Наша история» почтили память героев Великой Отечественной войны в Минске, передают БЕЛТ. Автопробег проходит по знаковым местам воинской славы России и Беларуси. Торжественная церемония прошла у стен главного храма Южного военного округа. Участники автопробега преодолевают тысячи километров, посетив города, связанные с историей Великой Отечественной войны. Они уже посетили Рязань, Смоленск, Александрию. После Минска их маршрут пройдет через Баранович, Брест, Лиду, Хатынь, деревню Соловьёво. Завершится все в Москве. Сегодня участники возложили цветы к стеле «Минск. Город-герой» и посетили с экскурсией Государственный музей истории Великой Отечественной войны. Безопасность на дорогах. В Могилевской области проходят рейды ГАИ в дневное и ночное время. К нарушителям применяются максимально строгие меры административного воздействия, предусмотренные законодательством, включая изъятие транспортного средства с помещением на охраняемую стоянку, отметил начальник управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Сергей Демченко.
2: Целью недопущения дорожно-транспортных происшествий на дорогах Могилевской области сотрудники госавтоинспекции усилят контроль. В фокусе постоянного внимания находятся выявление и пресечение нарушений правил обгона, пресечение фактов превышения установленной скорости, отстранение от участия в дорожном движении водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления транспортными средствами. Особое внимание уделено контролю за водителями мототранспорта.
1: Белорусское лето продолжает удивлять погодными контрастами. Август мы встречаем аномальными температурами. Красный уровень опасности из-за экстремальной жары объявлен сегодня в Беларуси, передает Ньюсбай. В отдельных регионах страны накануне столбики термометров поднялись до 37 градусов. В эти жаркие дни белорусы выбирают пляжи и зоны отдыха у воды. К слову, этим летом по всей стране для отдыхающих доступно более 500 оборудованных площадок. Важно купаться в специально отведенных местах, где дно проверено водолазами, где сотрудники спасательных станций несут ответственность за отдыхающих, где безопасно и территория ограничена буями. Специалисты рекомендуют в пиковые часы зноя с 11 до 16 воздержаться от пребывания под прямыми лучами, пить больше чистой воды без газа и выбирать свободную одежду из натуральных тканей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, и ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: Новости. Привет,
4: слушай и поздравляй.
5: Вот этот самый привет всем машу я, Рустам Османов. Это воскресенье, я пробуду с вами, друзья. Идеальное продолжение прекрасного дня – это продолжение его на волнах радио Могилев. А тем более, что прямо сейчас у вас появляется возможность высказать в эфире все то приятное, что вы хотели бы сказать своим близким и даже себе. Или проще – передать привет. Программа «Привет в обед» взяла свое начало. Сообщения жду на наши номера 9940, Viber, код 44, 56 86 176.

Проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Ну а у нас тем временем есть воскресный привет от Инны. Звучит он так: привет роднулечке, мужу Валерию. Пусть наша любовь всегда будет такой же чистой, верной и бесконечной. Ты мое счастье, моя вселенная. Я хочу пройти с тобой всю жизнь, крепко держа тебя за руку. Люблю тебя безмерно всеми мыслями и сердцем, с тобой мой единственный. Обнимаю тебя и целую нежно. Твоя навеки любимая я. Все эти слова вам, Валерий, от Инны, а от Радио Могилев, конечно же, пожелание хорошего дня. А еще одно сообщение. Денис передает жаркий, как сегодняшний день, привет всему Могилеву. Отпуск продолжается, поэтому всем тем, кто наслаждается сейчас также этим замечательным временем, тоже привет. И моей любимой Танюше обнимаю и целую. Радостно за вас, друзья, когда по вашим сообщениям понятно, что жизнь удалась. Подкрепляем свой настрой музыкой на радио Могилев и передавать приветы не забываем. 9940, Viber, 44 код, 5686, 176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Но мы тоже стараемся газ не сбрасывать, тем более, что «Привет в обед» на радио Могилев сейчас идет. Передаем привет, и вот один такой пламенный летит Алексею от Ольги, и от нее же ему поздравление с тем, что ему повезло. Причем с ней. Ну что ж, везучему Алексею привет от радио Могилев. Цените свою удачу, Алексей. Сообщение от Егора. Привет жене Людмиле и доченьке Кирочке. Я их очень люблю. Прекрасно вам вместе время провести желаю сегодня. Ну а это время летит, пока час не завершился. Пишите, друзья мои, 9940, Вайбер, код 44-56-86-176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Ну, а я так понимаю, все приветы на данную минуту переданы, оно так и есть. Поэтому прощаемся в этом часе, но не так уж надолго. После 15.00 я к вам вернусь и продолжим не скучать.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые своим трудом гарантируют пунктуальность, надежность и безопасность перевозки почти 60 миллионов пассажиров и порядка 100 миллионов тонн грузов в год, говорится в поздравлении. В условиях расширения географии поставок на внешние рынки активно внедряются современные сервисы, в результате чего отечественная продукция экспортируется более чем в 100 стран мира. Белорусская железная дорога планирует обновить подвижной состав. Об этом сообщил журналистам начальник белорусской железной дороги Валентин Веринич, сообщает Белта. В этом году БЖД приобретет 100 грузовых и 30 пассажирских вагонов. По оценке завода-заготовителя, к 1 сентября первая часть 15 пассажирских вагонов будет поставлена для курсирования в направлении Минск-Москва. Подвижной состав соответствует современным требованиям комфорта и безопасности, оборудован различными сервисами для удобства пассажиров. Спустились почти на полкилометра под землю и поднялись на колокольню кафедрального собора. Активистки Белорусского союза женщин УВД Могилевского облсполкома путешествуют вместе. В рамках межрегионального сотрудничества представительницы БСЖ силового ведомства побывали в подземном отделении республиканской больницы, спелеолечения в Солигорске в условиях реального калийного рудника. Также посетили кафедральный собор Рождества Христова, самый большой храм Минской области, и заглянули на швейное производство, чтобы пообщаться с работниками белорусской фэшн-индустрии. И такие маршруты – это гораздо больше, чем просто туризм, отмечает председатель первичной организации Белорусского союза женщин УВД Могилевского облсполкома Олеся Провалинская.
2: Такие совместные поездки, тем более в летний период, они объединяют. Объединяют нас, женщин, девушек. Есть прекрасная возможность в летние каникулы взять с собой детей, показать им красоту нашей страны, для себя открыть много нового.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра. По югу страны воздух прогреется до 33 градусов. Об этом Белта сообщили в Белгидромете. МЧС рекомендует с 12 до 16 часов не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головной убор и легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносить солнцезащитный крем. В жаркие дни необходимо пить больше жидкости, воду, зеленый чай, квас, а вот от алкоголя стоит отказаться. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле, если это невозможно, соблюдать предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставлять детей в машине. Освод настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 30.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Ммм, аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Международный фестиваль «Молодежь за союзное государство» перенесен в Могилев. Изменены сроки его проведения, а также приема заявок для участия в нем. Об этом сообщает Белта со ссылкой на оргкомитет молодежного форума. Организаторы фестиваля продлили время принятия заявок до 31 августа. По новому плану сдвигается и сама дата, и, соответственно, место проведения с 8 по 12 октября этого года в Могилеве. Обновлен перечень товаров случаев и условий, когда перевозка в рамках таможенного транзита не подлежит отслеживанию с применением навигационных пломб. Документ вступает в силу с 8 августа. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 31 июля 2026 года, рассказал официальный представитель Могилевской таможни Евгений Шевчук.
1: Согласно новой редакции перечня, навигационные пломбы не применяются, среди прочего, перевозкам товаров, декларантам и одновременно перевозчикам которых на всем пути исследования выступает уполномоченный экономический оператор, перевозимых на транспортных средствах, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС. Данная норма действует до 31 декабря 2027 года включительно. Обращаю внимание, что, как и прежде, перечень не распространяется на товары, в отношении которых применяются специальные экономические меры, товары, перевозимые совместно с подлежащими отслеживанию товарами, алкогольную и табачную продукцию, отдельные категории товаров легкой промышленности и электроники, также грузы повышенной опасности.
0: В Клещеве накануне вечером на водоеме спасли 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в ОСВОД. Девочка начала тонуть всего в 2 метрах от берега, однако глубина в этом месте составляла 1,5 метра. Трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям спасателей. Выяснилось, что дядя ребенка буквально на минуту отошел к машине, оставив племянницу без присмотра. Гидрологический пост Могилев на реке Днепр сегодня отмечает свой юбилей. Пост был основан 150 лет назад, 2 августа 1876 года. В этот день начались регулярные измерения уровня и температуры воды в реке, сообщили в Могилев облгидромете. Полученные данные обобщались и анализировались. На их основе формировалась база гидрологических сведений, которая используется и в настоящее время. Со временем методы измерений совершенствовались. Если изначально наблюдения проводили вручную, то сегодня пост оснащен автоматической системой, которая позволяет измерять температуру и уровень воды каждые 10 минут. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадка. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 30. Данные о погоде предоставила Могилев облгидромет. ОСВОД напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: На раз-два оказываемся мы в 15 часах. Если вчера выходные проводили с огоньком, то, может быть, сегодня уже стоит провести день в более размеренном темпе. Ну, а может быть, у вас сегодня все только начинается и самое активное впереди. Не думаю, что такой вариант стоит списывать со счетов. Рустам Османов продолжает поддерживать вас на протяжении этих нескольких часов на радио Могилев, как бы вы этот день ни проводили. Всем удачи!

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Ну, а мы, допустим, вот еще что. Вот вы, вполне возможно, сейчас за рулем крутите баранку, слушая радио Могилев, и не знаете, что специалисты в области питания уже давно выяснили, что лучше есть автомобилистам. Чтобы повысить концентрацию и когнитивные функции, неплохо было бы употребить цитрусовые и кислые яблоки. Если вам насыпят горсть-другую орехов, сухофруктов или горьким шоколадом угостят, не отказывайтесь ни в коем случае, ешьте на здоровье. Ну и на всякий случай проведите ревизию в бардачке. Может быть, у вас там найдется рыба, яйца, птица, бурый рис, гречка, бобовые, салат, укроп, петрушка, шпинат. Все это пойдет в ход, поддержит умственную активность и придаст энергии. Хотя еда в принципе энергии придает, если что. Запить также есть чем: водой, зеленым чаем, морсами и компотами. Сразу моментально специалистом по экстремальному вождению вы вряд ли станете, но рекомендации именно такие. Поэтому ровной вам дороги, удачи на ней, попутного ветра и приятного аппетита, дорогие автомобилисты. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, и ветер северный и северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29. Во вторник преимущественно без осадков, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, и днем плюс 26, плюс 31. В среду преимущественно без осадков, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 29, плюс 34, местами в основном по югу плюс 37. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка. Пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: Вот такой россыпью бриллиантов дарили нас Артик и Асти энд Сивиль в своей новинке «Бриллиант» на радио Могилев. Ну, раз пошла такая тема о драгоценностях и полезных ископаемых вообще, то следующая новость подходит нам как нельзя кстати. В России обнаружен новый минерал, который дороже золота. В его состав входит редкоземельный иттрий. Средняя стоимость миллиметра налета этого элемента на породе – $145. Что существенно превосходит стоимость золота, как утверждается. Сам минерал назвали кольским ашкрафтином. Ну, потому что нашли его на Кольском полуострове. Как знать, может, и об этом сокровище когда-нибудь сочинят песню и будет, вот как пелось в прослушанной только что новинке, «Я кольский ашкрафтин, и кому-то со мной повезет». Ну, при такой стоимости определенно да. Вот так. Ну, а дороже золота не только ашкрафтин из Кольского полуострова, но и приятно проведенное время на волнах любимого радио Могилев. Тоже ценно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Милиционеры не только обеспечивают безопасность уборочной кампании, но и оказывают непосредственную помощь аграриям. Об этом сообщили в ОВД Могилевского облсполкома. По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, в Могилевской области в этом году, как и в прошлом, сформирован передовой отряд из числа стражи порядка. Среди них участковые, оперативные дежурные, госавтоинспекторы, сыщики, охрановцы и представители других служб. Правоохранители в составе 7 экипажей выдвинулись в хозяйство, где наиболее востребованы техника и человеческие ресурсы. Все активно включились в уборку озимого ячменя в Беланческом, Дрибинском и Костюковическом районах. Условия созданы достойные. Милиционеры работают на новых комбайнах, им предоставлено временное жилье, осуществляется подвоз горячего питания в поля. Трудиться правоохранители будут до окончания уборочной кампании. При необходимости они готовы выехать в любую точку региона. В Беларуси стартовала благотворительная кампания «Соберем детей в школу». Об этом Белта сообщили в Белорусском Красном Кресте. Цель проекта – поддержать детей, оказавшихся в социально опасном положении, с инвалидностью и семей с низким уровнем дохода, детей вынужденных мигрантов и беженцев. Белорусский Красный Крест собирает, закупает и передает ребятам полноценные школьные наборы, рюкзаки со всеми нужными принадлежностями. Присоединиться и поддержать инициативу может каждый желающий. Для этого нужно, например, принести школьные товары в офис Белорусского Красного Креста, передать их волонтерам в торговых точках, сделать благотворительный платеж с помощью системы ЕРИП. Белорус Евгений Золотой завоевал серебро чемпионата Европы по академической гребле в итальянском Варезе, сообщает Белта. Он пересек финишную черту вторым, уступив только своему известному сопернику, олимпийскому чемпиону Оливеру Цайдлеру из Германии. В борьбе за серебро белорус на секунду опередил грека Стефана Садускаса. Таким образом, белорусские спортсмены завершили выступление на турнире с двумя медалями. Ранее золото в женской двойке парной выиграла Татьяна Климович и Елена Фурман. Всего нашу команду в Италии представили 17 человек в 5 видах программы. И в завершение профессиональный праздник сегодня отмечают десантники, которые входят в состав сил специальных операций, передает Ньюсбай. Среди задач подразделения – контрдиверсионная деятельность, ведение разведки и борьба с незаконными вооруженными формированиями. Сегодня подразделения сил специальных операций выполняют задачи по усилению границ и участвуют в учениях и миротворческих миссиях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. И днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
2: Шестнадцать часов второго дня августа наступили. Август гонит лето вперед, и мы с ним несемся волосы назад. Однако нам все равно весело. Нас от веселья не удержать с таким-то набором хитов на радио Могилев. Ирина Дубцова, Фастбой Ира, Фаррелл Уильямс и многие другие как запоют в этом часе. Поэтому уши не закрываем, слушаем. И с вами, развесив свои органы слуха, в этом буду замешан и я, Рустам Османов.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.

По уши влюбленный Мияги только что звучал в эфире радио Могилев. Опасное это дело, вот так вот по уши отдавать себя предмету своего обожания. И речь не обязательно о человеке. Что если вы по уши влюблены в пельмени и готовы есть их изо дня в день? Врачи не рекомендуют, слишком уж калорийно говорят. А если еще приправить, чем обычно это делают, от сметаны до майонеза, то масло в огонь плеснете немерено. А если в меню только это блюдо, то ваш организм, естественно, недополучит другие важные для здоровья элементы, которых в пельменях нет. Ну, конечно, эта формула относится ко всему без исключения. Просто пельмени в этой новости звучат аппетитно. А вот Фаррелл Уильямс в своем треке «Happy» звучит очень счастливо. Навернул, поди, тарелочку и поет себе на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: Не будем мы ничего никуда перематывать, а поставим на паузу на время, и я расскажу вам интересненькое. Во Флоренции нашли монашеский рецепт напитка, который даже предполагается предшественником известного такого черного по цвету сладкого напиточка. Эликсир этот готовили в Италии в 19 веке как лекарственный, и ингредиентами в нем были листья коки и орехи кола. Монахи, готовившие напиток в то время, рекламировали его как тонизирующее средство, предназначенное для восстановления сил и душевного равновесия. Вот так вот. Единственное, что, наверное, не хватало пузырьков газа. Ну, педаль газа притопим мы на радио Могилев и отправимся навстречу новому часу.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси многодетные семьи начинают получать единовременную выплату к школе, передает Белта. Такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа прошлого года на каждого ребенка-школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Спустились почти на полкилометра под землю и поднялись на колокольню кафедрального собора. Активистки Белорусского союза женщин УВД Могилевского облсполкома путешествуют вместе. В рамках межрегионального сотрудничества представительницы БСЖ силового ведомства побывали в подземном отделении республиканской больницы спелеолечения в Солигорске в условиях реального калийного рудника. Также посетили кафедральный собор Рождества Христова, самый большой храм Минской области, и заглянули на швейное производство, чтобы пообщаться с работниками белорусской фэшн-индустрии. И такие маршруты — это гораздо больше, чем просто туризм, отмечает председатель правительственной организации Белорусского союза женщин УВД Могилевского облсполкома Олеся Провалинская.
2: Такие совместные поездки, тем более в летний период, они объединяют. Объединяют нас, женщин, девушек. Есть прекрасная возможность в летние каникулы взять с собой детей, показать им красоту нашей страны, для себя открыть много нового.
1: Мотопатрули госавтоинспекции Могилевской области несут службу в усиленном режиме, используя гласный смешанный контроль, а также возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Об этом сообщили УВД Могилевского облсполкома. Особое внимание уделяется вечернему и ночному времени. Так, например, в ходе рейда в Бобруйск инспекторы проверяют наличие водительских прав соответствующей категории, регистрацию транспортного средства, исправность световых приборов, соблюдение правил дорожного движения, правил обгона, запрета выезда на встречную полосу, требования из сигнала светофора и правил проезда пешеходных переходов. ОВД подчеркнули, все выявленные грубые нарушения пресекаются в строгом соответствии с законодательством. И в завершение, в Могилеве 5-6 августа пройдут торжества в честь святителя Георгия Канийского. Об этом сообщили в Могилевской епархии. Программа начнется 5 августа в 17 часов всенощным бдением архиерейским чином в Свято-Никольском женском монастыре. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе 6 августа состоится божественная литургия. После у памятника святителю в парке Подниколья пройдет молебен. Георгий Канийский прибыл в Могилев в 1755 году после назначения епископом. Здесь открыл типографию, собрал уникальный архив документов по истории православной церкви, стал инициатором создания духовной семинарии. Скончался святитель в 1795 году, похоронен в Спасской церкви Могилева. В 1993 году он был канонизирован и причислен к лику святых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
3: Пропитанные давно уже воскресным вайбом, но все еще не насладившиеся этим днем, врываемся мы в новый час, который будет для нашей с вами встречи последним на сегодня. Рустам Османов у микрофона вместе с вами, наблюдая за течением этого дня и не даю ему пройти в тишине, поэтому будем слушать группу «Градусы», Инну Камрада и многих других до наступления 18 часов.

Может быть, у Андрои Мэри Гу есть какие-то тайны от остальных, или, может быть, друг от друга, а вот у Радио Могилев никаких тайн касательно, к примеру, погоды нет. Все, что знаем, выдадим вам для того, чтобы вы в курсе были. Послушаем, что приготовила нам погода, но ближайшие 3.5 минуты точно будет жарко, потому что нас ждет хот в исполнении певицы Инны.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ритмично-танцевально с огоньком под скутер, или, может быть, даже на скутере, подкатили мы ближе к окончанию этого часа, да и всего моего сегодняшнего эфира. Как будто знал об этом лирик, потому что далее зазвучит его трек «Прости и прощай». Ну, мы же так драматизировать не будем, но попрощаться на сегодня действительно придется. С вами был Рустам Османов, всем машу пока, желаю отличного продолжения дня, удачи, услышимся обязательно.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. С 1 августа в Беларуси изменились размеры государственной адресной социальной помощи. Об этом Белта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Критерий нуждаемости, от которого зависят выплаты, вырос до 530 рублей. Ежемесячное пособие для семей назначается при доходе ниже этой суммы. Для многодетных при доходе не более 609 рублей. Единовременное пособие в трудной жизненной ситуации при доходе до 795 рублей. Также предусмотрены выплаты на предметы гигиены для детей-инвалидов и обеспечение продуктами питание детей первых двух лет жизни. В Могилевской области с 1 сентября 50 учреждений образования подключатся к автоматизированной системе «Электронная школа». Об этом Белта рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здурикова. Этот проект позволит перевести документооборот в цифровой формат и обеспечить родителям круглосуточный доступ к информации об успеваемости детей. К автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября подключатся и гимназии, городские школы, так и сельские. Учреждения распределены равномерно по всей области. Международный фестиваль «Молодежь за союзное государство» перенесен в Могилев. Изменены сроки его проведения, а также приема заявок для участия в нем. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Роккомитет молодежного форума. Организаторы фестиваля продлили время принятия заявок до 31 августа. По новому плану сдвигается и сама дата, и, соответственно, место проведения с 8 по 12 октября этого года в Могилеве. И в завершении, оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра. По югу страны воздух прогреется до 33 градусов. Об этом Белта сообщили в Белгидромете. МЧС рекомендует с 12 до 16 часов не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головной убор и легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносить солнцезащитный крем. В жаркие дни необходимо пить больше жидкости, воду, зеленый чай, квас. А вот от алкоголя стоит отказаться. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. Если это невозможно, соблюдать предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставлять детей в машине. А свод настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +25, +29.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: В Могилеве 20 часов.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +25, +29.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, и ветер северный и северо-восточный. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +25, +29. Во вторник

0: то есть плюс 31. В среду преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 29, плюс 34, местами в основном по югу плюс 37. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским кровью.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +25, +29.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Бережите нервовую систему и не приспешивайте себе и інших.
3: Телец.
2: Это ваш день. Усе складывается, як найлепшие вашей допомоги при этом не спотребится.
3: Близняты.
2: Обмяжуйте контакты, якія вымотывают. День потребуя экономии душевных ресурсов.
3: Рак.
2: Могуть обвастрыцца тэмы асабістых межаў. І зараз лепш сказаць не, чым потым шкадаваць пра так.
3: Лео.
2: Не адмаўляйцеся ад павабных прапаноў, больш могуць не прапанаваць.
3: Дзева.
2: Вашы жаданні супадаюць з магчымасцямі. Лавіце момант.
3: Шалі.
2: Вы зможаце дамагчыся жаданага, трэба толькі праявіць вынаходлівасць і паспрабаваць нешта новае.
3: Скарпіён.
2: Збягайце рэзкіх размоў і высвятлення адносін. Эмоцыі будуць моцныя, а рэакцыі непрадказальныя.
3: Стралец.
2: Подумайте, что давно просить вашей уваги, але вы все откладываете. Дробные задачи, якія потребуете уваги, будут даваться особливо легко.
3: Козярог.
2: Не спешайтесь, не плануйте занадто шмат, дайте себе махчимость заповолиться.
3: Водолей.
2: Занятак каханым хобби подыме вам настрой и при гэтым дапаможа атрымаць поспех у чымсьці яшчэ.
3: Рыбы.
2: Ёсць шанец палепшыць свое финансовое становішча. Поспех на вашем боку. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +25, +29.

народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Кирилове 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +25, +29.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве. Час ночи.
1: Третьего августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Радио «Могилев».

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Радио Могилев.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.